0: 8,5 МГц дажню, 2,4 валанда спервара. Радио Стотис Капсель.
1: New music. Nauja daina.